0: надо ведь кэш, твой не вступ флеш. Чиха вода в Сегирве, чиха вода в Е. Сегирве це баро, ведь кэш, твой не вступ флеш.
1: СК-2.
2: СК-2.